0: то, что они не видят глазами, не, они ощущают пространство. Те люди, которые в себе развивают интуитивные, вот эти вот, как то, что ты говоришь, ты уже прочувствовала, то есть у тебя еще другой орган чувства, это ты информационно воспринимаешь. Дальше, когда развиваешься, ты слышишь другие звуки, ты слышишь другие запахи, понимаешь? Когда идет развитие, даже слышишь звук энергии ветра. Это невозможно объяснить. Это нужно только слышать. Вот как есть ультразвук, он там какой-то тонкий, наше ухо его не улавливает. Но когда ты трансформируешься и себя развиваешь внутренне, то ты можешь слышать такие звуки, ты можешь обонятельно слышать запахи, другие, которые другие люди не могут услышать. Ты видишь, это твой третий глаз открывается, и ты считываешь пространство. Это имеет место быть, это нормально, это естественно, и по мере развития ты все больше и больше начинаешь ощущать вот такие вот подобные.
1: Ну, смотри, теперь совместим то, что было сказано тобой, и нашей предпосылкой к этому. То есть есть информация, то есть, как ты ее назвала, сеть.
0: Да.
1: Вот, информационная сеть, и мы подключаемся туда бессознательно на я не знаю, на каких-то чувствительных, да?
0: Да, вот ты подсоединяешься именно тогда, когда у тебя отсутствуют мысли. Поняла?
1: Ага.
0: Ты как входишь в такое поле, это как, знаешь, как дверь открываешь в это пространство. Но только эта дверь открывается именно тогда, когда ты убираешь шум в голове.
1: То есть я его... А шум – это и есть то, что...
0: Закрывает.
1: Вот обыденное.
0: Шум – это обыденное, дверь. Это да? Закрытая дверь.
1: Ну, подожди, это надо еще как-то к жизни отнести. Закрытая дверь. Ты сказала, я не совсем поняла, что за закрытой дверью стоит. Теперь это шум мы называем то, что нас каждый день сопровождает. То есть это наша обыденность, да?
0: Да. И вспоминаешь, как ты вчера там проводила эфир, и ты там думаешь о том, что ты сказала, что ты не сказала, как сделать. Угу. В общем, ты уже не режешься, ты уже не здесь, не в салате, ты уже там находишься. Поняла?
1: А это опять-таки, давай, я не хочу.
0: В это время ты находишься
1: тем,
0: в информационном шуме.
1: Подожди, это
0: информационный
1: еще,
0: шум.
1: А это не телепатия?
0: Подожди, нет, я говорю о том, что твой мозг концентрируется на многофункциональности. Мысленно участвуешь в прошлом событии,
1: да.
0: Потом ты переметнулась, там вспоминаешь про Шамиля, что ты должна ему позвонить, сказать, чтобы он тебе привез там морковку, допустим, да? Тут ты перепрыгнула. Вот это шум.
1: Вот он есть и шум. Ты сказала, нужно состояние без мысли.
0: Без мысли.
1: То есть?
0: Вот в тот момент ты ни о чем не думала. Ты знала, что я иду, и ты сконцентрировала точку внимания на мне. У тебя другие мысли, они не были в твоей голове, они где-то там были. Потому что ты концентрировалась, чтобы вот этот момент сейчас встретиться, да? Ты сконцентрировалась точечно, это как луч, это вот как настраиваешь луч света, да? Вот он точечно светит. Вот так же твой разум уходит в этот луч. Светишь рассеянным светом, вот свет рассеянный, тогда у тебя нету этой концентрации. А когда ты на одной точке сосредотачиваешь внимание, убираешь поток мыслей, тогда приходит это считывание пространства, информационного поля.
1: Угу. То есть здесь уже настройка очень важна.
0: Да.
1: Да. Состояние безмыслия. И как бы уже наверняка представлять, как это произойдет.
0: Да.
1: Что такое может быть еще?
0: Вот смотри, вот пример радио, да? Вот давай самый простой пример, чтобы у меня было понятно. Вот радио, да? Вот у него волна 94.4 FM.
1: Угу.
0: Что мы делаем, чтобы эту волну настроить, послушать это радио?
1: То есть крутим радио.
0: Крутим радио, крутим, идет шум. Мы настраиваем волну. Вот когда ты выходила, ты знала, что... А я вот волна там, 5 FM, да?
1: Да.
0: И ты выходила и знала, что там есть 5 FM, на которую нужно настроиться.
1: Вот,
0: в это время ты испытывала намерение и концентрацию.
1: Угу.
0: И у тебя отсутствовало остальное все там. То есть намерение, концентрация. Ты настраивала свою ручку на мою волну.
1: Да.
0: И ты настроилась, и ты ощутила, где я нахожусь. Вот. Да.
1: То есть здесь надо еще понять, что все моменты притяжимы как сразу у нас появляется...
0: Луч концентрации.
1: Луч концентрации. Да. То есть, опять-таки, если мы даже что-то планируем, мы можем с легкостью к этому прийти за счет того, что мы сосредоточены.
0: Сконцентрированы. Слово «рассеянный». Что такое слово «рассеянный»? Рассеянный свет, рассеянный...
1: Человек.
0: Человек.
1: Рассеянный.
0: Рассеянный. Вот смотрите.
1: Рассеянное поле.
0: Вот теперь объясняю. Ра – это солнце, это свет. Сеянный, разобщенный.
1: Ага.
0: Это когда твой внутренний свет, вот этот луч, не собран в единое целое, а твое Ра, солнце внутреннее, оно разъединенное, оно вот так, ага, светит, как лампочка, вот так. Но когда ты сконцентрированный, ты собираешь свой свет, энергию, и направляешь точечно.
1: Даже давай отнесем нашей теме сегодняшней, как бы для себя открытие, для откровения.
0: Да.
1: То получается, реальность, в которой мы проживаем, она должна максимально быть концентрированной.
0: Вот смотри, мы можем сегодняшнюю тему начать с того, почему человек выгорает. Да?
1: Да.
0: Давай вот тема выгорания. Выгорает, потому что он многозадачен. И он от себя все время там в работе, допустим, вот ты приходишь на работу, да, и тебе нужно это сделать, это сделать, это сделать, это. Ты напрягаешься, но потом ты не можешь остановиться. Ты не можешь остановиться. А есть еще люди, трудоголики, которые не могут остановиться. Они не могут переключить вот это состояние. Понимаешь? Мы можем эту тему. Хочешь эту тему? Мы можем другую тему.
1: Я бы больше бы на позитиве сегодня сосредоточилась, если мы такие больные темы затрагиваем. Соответственно, мы сейчас сюда и уйдем. А мой позыв был именно к такой теме. Я создаю свою реальность сама.
0: Да.
1: То есть, а теперь выясняется вот предпосылок, как мы выявляем вот при разговоре, что эти моменты должны быть намного осознанными, то есть в жизни.
0: А это основа, фундамент.
1: Да.
0: Прежде чем создать свое само, нужно понимать начальную стадию. Ну, то есть, чтобы построить дом, нужно понимать, как правильно фундамент создать, чтобы дом стоял. Угу. Потому что если фундамент не создашь, этот дом быстро развалится. А фундамент – это изначально наблюдение своих процессов в твоем мышлении.
1: Genau. Selbstbeobachtung. То есть самонаблюдение.
0: Самонаблюдение. Это начинается с самонаблюдения, когда ты наблюдаешь и отслеживаешь.
1: Привет.
0: Привет.
1: Все, алло.
0: Алло. Теоретическую, а у него очень много сейчас работ, выложенных в YouTube.
1: То есть этот самый Джози.
0: Джо Диспенса.
1: Джо Диспенса говорит именно о методике, да? Как...
0: О методике, именно практической методике, где он рассказывает последовательность и уже практику.
1: Ага. То есть практику на практике он дает. А вот для тебя, вот слушая его, были какие-то первые шаги понятные?
0: Мне все, ну, для меня, я уже опытный слушатель, мне все понятно. Uh-huh. Просто я не могу определить вот эту степень для людей начинающих, понимаешь?
1: Не можешь?
0: Не могу.
1: Uh-huh.
0: Потому что, ну, мне все понятно, а насколько вот человек новичок будет понимать, вот мне непонятно, потому что, ну, мне интересно, чтобы человек не знающий прослушал и сказал, понятно или непонятно.
1: Uh-huh.
0: Чтобы я понимала, как я могу на другом языке преподнести эту же информацию.
1: Uh-huh.
0: Понимаешь?
1: Для тебя непонятно, потому что ты...
0: Для меня понятно, потому что мне эта тема уже в практике знакома и проработана.
1: Ты для себя понимаешь, что сама тема для создания своей реальности нужны особенные навыки. Не только навыки, и наверняка знать, как к такому состоянию человек может прийти или войти в это состояние. есть методика, есть люди, которые тебя этому учат. Ты его назвала, этого автора, тему за основу этого состояния своей реальности. Вот какие навыки, какое понимание, какое отношение опять к себе. Ты сказала, есть шум, есть состояние безмыслия, есть опять-таки настрой, есть реально уметь подключаться именно к той волне, на которую ты настраиваешься. Есть чистая концентрация. Вот чистая концентрация, наверное, она бы больше подвела нас к нашей теме. Вот для этого создания вот этой реальности, вот что подразумевается под чистой концентрацией?
0: Да, так как у нас тематика сегодня осознанная, отслеживание своего мыслительного потока, чтобы входить в состояние волны, чтобы входить в сознательную реальность и чтобы создавать свой событийный ряд, нужно понимать, что нужна основа. Что такое основа для этих событий? Привожу пример. Вот как мы живем обыденно? Обыденно мы живем, то есть у нас очень много задач. Дети, работа, домашние какие-то текущие у нас такие вещи, которые нам нужно постоянно сделать. И мы постоянно думаем, там, как детей в садик отвезти, там, или какие у нас проблемы с детьми, или какие у нас там нерешенные вопросы, что нам нужно еще запланировать, что нам нужно сделать сегодня. И у нас складывается такая атмосфера, можно сказать, шума, внутреннего шума в голове, где мыслительный процесс у нас закладывается в постоянном думании, в постоянном состоянии мыслительного процесса, насущных проблем, вопросов и обыденной жизни.
1: То есть давай туда подключим наш эмоциональный фон, это тревога, переживания.
0: Страхи, допустим, очень много страхов, когда у людей есть ответственность, есть задачи, которые в первую очередь поставлены. Это создание быта, оплачивать нужно все счета, а плюс еще сюда, допустим, какие-то проблемные моменты, там, или штрафы, mm-hmm. или какие-то платежи, плюс еще какие-то письма приходящие.
1: Но если так тебя послушать, получается, у нас не остается времени для создания своей реальности, ведь мы уже как систематически подключены абсолютно другой реальности, которую мы взяли как задачу, как бы жизненная задача или там какие-то достижения. Я иду учиться, я студент, я становлюсь матерью, у меня есть ребенок, я устраиваюсь на работу, и таким образом, то есть в системе все готово.
0: Да.
1: Здесь вопрос времени.
0: Да.
1: То есть для создания своей реальности здесь надо совершенно быть свободным, не совершенно, наверное, отчасти где-то быть свободным человеком, чтобы избавиться от основного.
0: Да, но тут нужно уметь разделять процесс. Это, ты говоришь, свобода, а эта свобода должна быть внутренняя. То есть человек должен осознавать, в эти определенные моменты я делаю вот это, ну, как организация своего мыслительного процесса. Но для того, чтобы создать свою реальность, я еще что должен делать? Там страхи, я должен не эмоционировать во время страхов, не отдавать много энергии и не вкладывать.

0: можно сказать. Угу. Это когда человек уже находится в жизни по инерции. Вот он, допустим, встал утром, кофе попил, а какого вкуса кофе, он даже не помнит.
1: Ага.
0: И даже вот, допустим, он автоматически налил туда молоко, да, и он выпил это кофе. А потом, если он себе задаст вопрос, а кофе было с молоком или нет, он не вспомнит.
1: Ну, вот будут это... те, кто вспомнит, или те, кто не вспомнит?
0: Да, ну вот именно вот это состояние, когда человек уже и не вспомнит, потому что это сделано на автомате. Uh-huh. А когда это сделано на автомате, то человек втянут именно эмоционально, физически, во всех процессах в это состояние.
1: То есть он принимает свою реальность, следует своим привычкам, понимает, куда ему надо сейчас следующие 20 минут. То да. есть все распределено.
0: Да.
1: А вот одно вот услышать, что нам нужно для создания своей реальности, перечисли мне качества.
0: Вот. Качество – это осознанное мышление. Что такое осознанное мышление? Когда человек... совершает какие-то действия, но он внутренне делает их осознанно. То есть он принимает полное участие. Вот наш пример. Мы с тобой сейчас здесь находимся, мы с тобой общаемся, и мы полностью вовлечены в этот процесс.
1: То есть и для создания этого мы осознанно к этому подходили?
0: Да. Да. И мы полностью вот сейчас находимся в этом процессе, и мы не думаем о каких-либо других вещах, мы сконцентрированы, мы общаемся, угу. мы находимся здесь и сейчас, мы видим друг друга, мы видим эту обстановку. Это когда наше полное присутствие нашего сознательного процесса. Вот это называется осознанность. Угу. Или вот, допустим, в быту, да, нужно полностью свой мозг воспитывать. Ты что? Ты берешь овощи, и вот в этот процесс ты полностью вовлекаешься. У тебя не должно быть мыслей там о работе, у тебя не должно быть мыслей там о каких-то делах завтрашних. Вот ты здесь и сейчас. Что такое здесь
1: иначе
0: и сейчас?
1: Иначе не получается, подгорает еда.
0: Ну да, это уже, если, допустим, что-то другое.
1: Это уже доказано.
0: Или можно палец порезать, да, при нарезании салата. Вот. Это опять же говорит, когда вот у человека там или что-то подгорает, или он там режет салат, ему порезал палец. Это говорит о том, что человек не присутствует. Вот что такое шум. Шум в голове – это когда ты не присутствуешь, когда ты, находясь здесь, делаешь какие-то определенные процессы, но находишься мысленно в другом месте. Угу. Вот что такое информационный шум, и когда ты несознательно, бессознательно все делаешь, на инерции.
1: На автомате.
0: На автомате.
1: Ага, то есть по привычке.
0: По привычке.
1: По привычке. А, ну, выходит, я ведомая. И особой ответственности я здесь не несу, да, как все, что произойдет. То есть готовку, за вкус еды и варку еды ответственность меня снимается этим самым? Или все-таки есть такой момент, я буквально два дня назад я стою у плиты и одновременно печатаю у компьютера. Угу. Так ни то не получилось.
0: Конечно. Потому что ты выполняла многозадачные.
1: С меня даже снял мой сын слово, сказал: мама, если ты готовишь, то только готовь.
0: Вот. И он был прав.
1: Вот. То есть здесь нету такой, скажем, мультитаскинг, все такое, да?
0: Да.
1: Но есть, реально можно понимать, вот, во что мне сейчас вкладываться, в какой момент. Да. Мне надо вкладываться, как да. осознанно мне надо к этому подойти. Ага, компоненты. Вот именно что касается компонентов, вкусить тот момент, его необходимо вот тактильно.
0: Конечно. Эти компоненты должны присутствовать да. для того, чтобы наш мозг тренировался к этому мыслительному процессу. Почему?
1: То есть, потому подводя что... нас ко времени здесь да. и сейчас.
0: Да. Почему? Потому что при тренировке мозгового процесса и деятельности, мышления, определенного мышления в данной деятельности, здесь и сейчас, и осознавания сознательного состояния, как

0: ты полностью включаешься в процесс,
1: да.
0: ты формируешь свои нейронные ткани, и ты создаешь нейронный скелет в своем головном мозге для того, чтобы у тебя уже эта сетка, фундамент срабатывал на будущее. Это для, создается для того, чтобы ты уже переходил в режим творца. Чтобы ты своим внутренним намерением создавал определенные события.
1: Угу.
0: Но для того, чтобы прийти к этому, нужно сначала здесь поработать.
1: Угу.
0: Нужно отрегулировать этот процесс мыслительный. И когда выстроится эта структура, тогда ты можешь уже воздействовать на свою реальность, на свои событийные моменты. Плюс еще здесь очень важный такой момент – эмоциональная составляющая.
1: Угу.
0: Обязательно эмоциональная составляющая очень сильно влияет на те событийные процессы, которые ты хочешь творить как творец. Каким образом? Когда тебя можно морально, эмоционально расшатать, и ты не совладаешь со своим мыслительным процессом, и плюс еще это отражается на физиологии, если идти дальше.
1: Ну давай скажем, на настроении.
0: На настроении.
1: Все, тебя сбили.
0: Да.
1: Ну дальше, а?
0: И вот получается, тогда ты выпрыгиваешь с этого состояния. И ты уже не можешь, вот, вот говорят, почему, вот я же думаю, вот я же хочу, а вот нету вот этой структуры. Нету, потому что человек эмоционально сэмоционировал, расстроился. Что такое расстроился? Расстроился – это ты когда разъединился, когда ты не собранный, когда ты не можешь выйти из состояния Творца, потому что у тебя эта уже система не сработала. И когда ты создаешь этот процесс, ты создаешь эту систему, ты работаешь над мыслительным процессом, над эмоциональным своим состоянием, над внутренним состоянием. Вот тогда ты сможешь выйти в этот режим Творца и создать свою реальность. Вот так это работает.